Мои мелкие радости больше не окупают неприятные моменты той действительности, которая меня окружает.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец, этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

Эта леденящая душу история произошла ровно 150 лет назад, или раньше, или позже. Но до сих пор она будоражит воображение, и кровь ее нет-нет, да и проступит на серых лондонских мостовых.

Отвратительный шваг, зловещий дьявольский контракт. Чему и вам не повезло под маской.

Награбленных денег хватило надолго. Кабак стал обителью наших страстей. Мы тратили время без всякого толка. Запасы спиртного топили гостей. Сидел я с бутылкой среди обалдевших, опухших, едва узнаваемых лиц. Товарищей пьяных, увы, не сумевших в ту ночь поделить двух распутных девиц.

соседям проблем не знал. Зачем людских кровей я стал? И оборвется тут словно нить мой дар на двух ногах ходить.

0: свой приближая смертный час, рассудок болью истязая, не видя в зеркале гримас, лишь отпечаток смерти зная, усугубляя муку вновь, спирт с кровью смешивая в жилах, несчастный лорд свою любовь оставить позабыть не в силах. Создание нежное не знает, что доживая тяжкий век, за ней все время наблюдает огнем клейменный человек.
1: В стародавние годы жили-были в одной деревне два молодых парня.
2: Жили они дружно, вместе по бабам ходили.
1: Друг друга за родного брата почитали.
2: Сделали они между собой такой уговор.
1: Кто из них станет вперед жениться, тому звать своего товарища на свадьбу.
2: Да.
1: Жив ли он будет, помрет ли, все равно.
2: Все равно. Через год после этого заболел один молодец и помер.
1: А спустя несколько месяцев задумал его товарищ жениться. Собрался со всеми родственниками и поехал.

0: ехал за невестою. Случилось им ехать мимо кладбища. Вспомнил жених своего приятеля. Вспомнил старый уговор и велел остановить лошадей. «Я, — говорит, — пойду к своему товарищу на могилу. Попрошу их себе на свадьбу погулять. Он был мне верный друг». Пошел на могилу и стал звать. «Любезный товарищ, прошу тебя на свадьбу ко мне!»
1: Вдруг могила растворилась, покойник встал и вымолвил:
2: «Спасибо тебе, брат, что исполнил свое обещание! На радостях зайди ко мне! Выпьем с тобой по стакану сладкого вина, а?»
0: «Зашел бы, да поезд стоит, народ дожидается!»
2: Покойник отвечает: «Эх, брат, стакан ведь недолго выпить, ты ж знаешь!»
0: Жених спустился в могилу.
2: Покойник налил ему чашу вина. Он выпил, и прошло целое 100 лет. «Пей, милый, еще чашу!»
0: «Выпил другую!»
2: «Прошло 200 лет! Ну, дружище, выпей третью! Доступай с Богом! Играй свою свадьбу!»
0: «Выпил третью чашу!»
2: «Прошло 300 лет! Ха-ха-ха-ха-ха!» Покойник простился со своим товарищем, гроб закрылся, могила заровнялась.
0: Жених смотрит, где было кладбище, там стало пустошь. Нет ни дороги, ни сродников, ни лошадей. Везде проросла крапива, да высокая трава. Побежал в деревню, а деревня уже не та. Дома иные, люди все незнакомы. Пошел к священнику, и священник не тот. Рассказал ему, как и что было.
3: Священник начал по книгам справляться и нашел, что 300 лет назад был такой случай. В день свадьбы отправился жених на кладбище и пропал, а невеста его вышла потом замуж за другого.

полночи домой я был слегка навеселе, а вокруг спокойно, ни души во всем селе. Тут-то и увидел я соседа при луне. Он слегка прихрамывал, спеша навстречу мне. Я его не знал и в его доме не бывал. Тут он, улыбаясь, друг к себе меня позвал. Все, что в огороде, по пути сосед нарвал.

злом сидели.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец, этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

Эта леденящая душу история произошла ровно 150 лет назад, или раньше, или позже. Но до сих пор она будоражит воображение, и кровь ее нет-нет, да и проступит на серых лондонских мостовых.

скрипач лишь к утру, а ночь подойдет, снова начнет. Завоют ветра,

Одно движение, и фонтан крови бьет в потолок. О, Боже! Не знаю, куда спрятать труп мясника, Суини тащит его в подвал и укладывает в мясорубку. За этим занятием его застигает Лавет. Суини снова берется за бритву, но... Молодая женщина...

счастье, друг, еще вина. Дай Бог удастся в чужих краях

0: Мясник заходит к Суинне побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинне понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. Бритва замирает у горла мясника.
1: Мне по закону власть дана, как представитель темной расы. Творил он грязные дела, со злобной в сумраке гримасой, уподобляясь тем, кто был бичом судьбы его несчастной. Он также кровь чужую пил, себя утратив в жажде страстной. Сверкают алые зрачки, и люди, как мишени в тире, не понимают новички, что они твари в этом мире, внушая смертным лишь кошмар, к манерам склонны непристойным, передают великий дар лишь высшей мере недостойным.

0: Ехал ночью мужик с горшками. Ехал. Лошадь у него устала и остановилась как раз против кладбища. Мужик выпряг лошадь и пустил на траву, а сам прилег на одной могиле. Только что-то не спится ему. Лежал. Вдруг начала под ним могила растворяться. Он почуял это и вскочил на ноги.
1: Вот, могила растворилась! И оттуда вышел мертвец с крышкой гроба в белом саване. Вышел и побежал к церкви. Положил в дверях крышку, а сам в село.
0: Мужик был человек смелый. Взял гробовую крышку и стал возле своей телеги дожидаться, что будет.
1: Немного погодя, пришел мертвец. «Хвать! А крышки-то нету!» Стал по следу добираться. Добрался до мужика и говорит: «Отдай мою крышку! Не то в клочья разорву!»
2: «А топор-то на что?» — отвечает мужик. «Я сам тебя скрошу на мелкие части».
1: «Отдай, добрый человек!»
2: «Тогда отдам, когда скажешь, где был и что делал».
1: «Я в селе был! Уморил там двух молодых парней».
2: «А, уморил? Ну скажи теперь, как оживить их можно?»
3: Мертвец поневоле сказывает:
1: «Отрежь от моего савана левую полу и возьми с собой. Как придешь в тот дом, где парни уморены, насыпь горшок горячих углей и положи туда клочок от савана. Да дверь затвори, от того дыма они сейчас же оживут».
0: Мужик отрезал левую полу от савана и отдал гробовую крышку.
1: Мертвец подошел к могиле, могила растворилась. Стал в нее опускаться, вдруг... И он не успел закрыться как надо. Один конец крышки снаружи остался.
0: Мужик все это увидел, все приметил, запряг лошадь и поехал в село. Слышит в одном доме плач, крики. Входит туда, лежат два парня, мертвые.
2: «Не плачьте, я смогу их оживить».
4: «Оживи, родимый! Половину нашего добра тебе отдадим», говорят родичи.
0: Мужик сделал все как надо, как учил его мертвец. И парни ожили.
1: Родные обрадовались, а мужика тотчас схватили и скрутили веревками.
4: «Нет, мы тебя, брат, начальству представим. Коли оживить сумел, стало быть, ты и уморил».
2: «Да что вы, православные, Бога побойтесь!» — завопил мужик и рассказал все, что с ним ночью произошло.
1: Собрался народ и повалил на кладбище. Отыскали могилу, из которой мертвец выходил, разрыли и вбили ему прямо в сердце осиновый кол, чтобы больше не вставал до людей, не морил.
0: А мужика знатно наградили и с честью домой отпустили.

Так любовники становятся сообщниками. Как жить, когда душу сжигает огонь мести? Суин не идет в храм, но священник лишь подливает в огонь масло. Мясник? Один жалкий толстый мясник. Смешно, виновны все, и богатые, и бедные, и сытые, и голодные, все, кто из трусости или корысти дали втоптать в зловонную грязь любовь, веру и справедливость. Священник не только отпускает грехи, но и благословляет Суинни на новые убийства. Яд настоятеля глубоко проник в его душу.

четырех стенах. Очень просто заблудиться, замедляя жизни бег. Не поймет его правду мрачная больница. Он для них не человек.

злом сидели.

углом сидели.

Ах, за что меня бросили в подвал? Разве ж это я денежки украл? Я ведь не такой, я ведь не злодей, никогда не крал деньги.

0: так любовники становятся сообщниками. Как жить, когда душу сжигает огонь мести? Суинни идет в храм, но священник лишь подливает в огонь масло. Мясник? Один жалкий толстый мясник. Смешно, виновны все, и богатые, и бедные, и сытые, и голодные, все, кто из трусости или корысти дали втоптать в зловонную грязь любовь, веру и справедливость. Священник не только отпускает грехи, но и благословляет Суинни на новые убийства. Яд настоятеля глубоко проник в его душу.
1: Отпустили одного солдата в побывку на родину. Вот он шел, шел, долго ли, коротко ли, и стал к своему селу приближаться.
2: Недалеко от села жил мельник на мельнице.
1: В былое время солдат водил с ним большое знакомство. Отчего не зайти к приятелю? Зашел.
2: Мельник встретил его ласково. Сейчас венца принес. Стали распевать, да про свое житье-бытье толковать. Дело было к вечеру, а как погостил солдат у мельника, так и вовсе смерклось.
1: Собирается солдат идти на село.
2: А хозяин говорит: служивый, ночуй-ка у меня, теперь уж поздно.
1: А что так?
2: Бог наказал, помер у нас страшный колдун. По ночам встает из могилы, бродит по селу. И то творит, что на самых смелых страх нагоняет. Как бы он и тебя не потревожил.
1: Ничего, солдат казенный человек, а казенная в воде не тонет, в огне не горит. Пойду, больно хочется с родными поскорее увидаться. Отправился. Дорога шла мимо кладбища. Видит, на могиле огонек светится. Что такое? Да я посмотрю. Подходит.
2: А возле огня колдун сидит, да сапоги точает.
1: Здорово, брат, крикнул ему служивый.
2: Колдун взглянул и спрашивает: ты сюда зачем?
1: Да захотел посмотреть, что ты тут делаешь.
2: Колдун бросил свою работу и зовет солдата на свадьбу. Пойдем, брат, погуляем. В селе нынче свадьба.
1: Пойдем.
2: Пришли на свадьбу, начали их поить, угощать всячески. Колдун пил-пил, гулял-гулял и осердился. Прогнал из избы всех гостей, усыпил повенчанных, вынул два пузырька из шильца, ранил шильцем руки жениха и невесты и набрал их крови. Сделал это и говорит солдату: теперь пойдем отсюда!
1: Вот и пошли. На дороге солдат спрашивает: скажи, для чего набрал ты в пузырьки крови, а?
2: Для того, чтоб жених с невестою померли! Завтра

0: Слово не проронил.
1: А колдун все хвалится.
2: Я, говорит, что захочу, то и сделаю.
0: Будто с тобой и сладить нельзя, так что ли?
2: Как нельзя? Вот если б кто набрал костер осиновых дров во сто вазов, да сжег бы меня на этом костре, так может и сладил бы со мной. Только сжечь меня надо умеючи. В то время полезут из моей утробы змеи, черви, разные гады, полетят галки, сороки, вороны. Их надо ловить, да в костер бросать.
3: Если хоть один червяк уйдет, тогда ничего не поможет. В том червяке я ускользну. Ха-ха-ха!
0: Солдат выслушал и запомнил. Говорили, говорили и дошли наконец до могилы они.
2: «Ну, брат, — сказал колдун, — теперь я тебя разорву, а то ты все расскажешь».
0: «Да ты что задумал? Как меня рвать? Я Богу и государю служу».
1: Колдун заскрипел зубами, завыл и бросился на солдата.
0: А тот выхватил саблю и стал наотмашь бить. Дрались, дрались. Солдат почти из сил выбился. «Эх, — думает, — не за грош пропал».
3: Запели петухи, колдун упал бездыханен.
0: Солдат вынул из его карманов пузырьки с кровью и пошел к своим родичам. Приходит, поздоровался, родные спрашивают.
3: Не видал ли ты, служивый, какой тревоги?
0: Не видел.
3: То-то. А у нас в селе горе. Колдун ходить повадился.
1: Поговорили и легли спать. Наутро проснулся солдат и начал спрашивать.
0: Говорят, у вас свадьба где-то справляется.
1: Родные в ответ.
3: Была свадьба у одного богатого мужика. Только и жених, и невеста нынешней ночью померли. От чего? Неизвестно.
0: А где живет этот мужик?
3: Указали ему дом.
1: Он, не говоря ни слова, пошел туда. Приходит и застает все семейство в слезах.
0: О чем горюете?
3: Так и так, служивый.
0: Ха, я могу оживить ваших молодых. Что дадите?
3: Да хоть половину имения забирай.
0: Солдат сделал так, как научил его колдун, и оживил молодых. Вместо плача началось веселье и радость.
3: Солдаты и угостили, и наградили.
0: Он налево, кругом марш к старости. Наказал ему собрать крестьян и приготовить 100 вазов осиновых дров.
1: Вот привезли дрова на кладбище, свалили в кучу, вытащили колдуна из могилы, положили на костер и зажгли. А кругом народ обступил все с метлами, лопатами, кочергами. Костер облился пламенем, начал и колдун гореть. Утроба его лопнула, и полезли оттуда змеи, черви, разные гады, и полетели оттуда вороны, сороки, галки. Мужики бьют их и в огонь бросают. Ни одному червяку не дали ускользнуть. Так колдун и сгорел.
0: Солдат тотчас собрал его пепел и развеял по ветру.
3: С того времени стала на селе тишина.
1: Крестьяне отблагодарили солдата всем миром.
0: А наш солдат нагулялся досыта и воротился на царскую службу, ослужил свой срок, вышел в отставку
1: и стал жить-поживать, добра наживать.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

чего скрывать? И я там был. Вино со всеми вместе пил. Своим я видом фей пугал. Под дубом бешено...

0: Еще один взмах лезвия, и страшная месть свершена. Опустошенный возвращается Суинни домой. Вот, теперь все кончено. Но судьба распорядилась иначе. Увидев в дверях цирюль незнакомую сутану, Элиза бросается за отцом, а наталкивается на незнакомца с окровавленными руками и безумным взглядом. Бетти! Девушка как две капли воды похожа на свою мать. И зовут ее также Элизабет, Бетти. Помутившийся рассудком, Тодд принимает дочь за свою жену. «Почему ты жива? Ты жива в моем сердце, но мертва в этом мире. Я мстил за твою смерть, я ненавидел всех, я проливал реки крови, и все зря. Нет, ты не должна быть живой».
1: Награбленных денег хватило надолго. Кабак стал обителью наших страстей. Мы тратили время без всякого толка. Запасы спиртного топили гостей. Сидел я с бутылкой среди обалдевших, опухших, едва узнаваемых лиц, товарищей пьяных, увы, не сумевших в ту ночь поделить двух распутных девиц.

Порою возвращает меня память в тот страшный летний день, когда, бредя вдоль речки безымянной, наткнулся на троп несчастной женщины. Она лежала, запрокинув свою голову. На шее рану я увидел безобразную. Откуда здесь она, босая, полуголая, какой-то грязью непонятной вся измазана? Но что за взгляд недобрый? Что за ненависть? С какой покойницы смотрела на меня? Воскликнул я, значение слов своих не ведая. Не смей смотреть меня во всем виня. Не понимал свое состояние. Ужасный взгляд затмил мое сознание. И побежал я прочь от места этого. Свели с ума меня проклятые глаза. Бежал, пока совсем не обессилел я. Но обернувшись, я увидел эту женщину. Не может быть! Какой ужасной силою был этот труп вдруг приведен в движение. И тело мертвое столкнул я в речку быструю. И понеслось оно потоку подчиняемо. А я опять бежать, что было сил моих. И падал на пути, кричал отчаянно. А нынче глянул я в окно со сна пухший. А под окном размокший труп ужасной женщины.

0: Последний шаг.
1: Так закончилась эта жестокая история. Правдивая история Суинни Тодда, цирюльника с Флит-стрит. История, отголоски которой до сих пор слышны под Вестминстерским мостом и под сводами Ковент-Гардена. Вы не бывали в Лондоне, сэр. Этот город безукоризненно сер. Вечно серые дни, вечно серый рассвет. Ветер рвет, как клочки прошлогодних газет. От сгоревших судеб поднимается дым, и нигде нету места живым. И течет в его жилах, как ржавчина, кровь. Этот город безукоризненно.
2: Деревья!

0: Луна средь звезд на темном пастбище блуждала. Трактир был слева, справа лес стоял стеной. И с высоты луна безмолвно наблюдала за тем, кто всюду по пятам ходил за мной. В пустом трактире за столом сидел я молча. Курил махорку я и думал о своем. Взглянул в окно, стал любоваться темной ночью. Крыльцо увидел, человек лежал на нем.
1: Раздался гром!
0: И ветер тучи нагоняя, резвился в поле, дождь струился проливной. А тот на улице валялся не вставая. Видать, конкретно его хмель сразил пивной. Решив помочь ему, я вышел в непогоду. И удивился, это был столетний дед. Он прохрипел, из уст выплевывая воду.
2: Я как и ты, мне еще только 30 лет.
0: Он умер, мы его в сарае положили. Трактирщик начал мне рассказывать о том, что силы зла на них проклятие наложили, прислав посланца к ним с рогами и хвостом.

Мясник заходит к Суинне побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинне понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. Бритва замирает у горла мясника.

нашего вора или скрывшись от погони, делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде пора досталось им богатство, но вот беда, последняя монета —

0: отпросился солдат в отпуск, родину навестить, родителей повидать. И отправился солдат в дорогу. День шел, другой шел, на третий забрел в дремучий лес. Увидел, на опушке две избы стоят. Зашел в крайнюю и застал дома одну старуху.
1: Здравствуй, бабушка!
2: Здравствуй, служивенькой!
1: Пусти-ка меня переночевать, бабуля!
2: Ступай! Только тебе здесь беспокойно будет.
1: Али, тесно у вас? Это, бабушка, ничего. Солдату немного места надо. Где-нибудь в уголок прилягу, только бы не на дворе.
2: Нет, служивенькой! На грех пришел ты.
1: На какой грех?
2: А вот на какой. В соседней избе помер недавно старик, большой колдун. И теперь че каждую ночь рыщет он по чужим домам, по людей ест.
1: Эй, бабушка, бог не выдаст, свинья не съест. Солдат разделся, поужинал и полез на палате. Лег отдыхать, а возле себя тесак положил.
3: Ровно в 12 часов попадали все запоры и растворились все двери. Входит в избу покойник в белом саване и бросается на старуху.
1: «Ты проклятый, зачем сюда?» – закричал на него солдат.
3: Колдун оставил старуху, вскочил на палате и давай с солдатом возиться.
1: Тот его тесаком рубил, рубил, все пальцы на руках поотбивал, а все не может справиться.
4: Крепко они сцепились, и оба с палатей на пол грохнулись.
3: Колдун поднес,
1: а солдат наверх попал. Хватил солдат его за бороду и до тех пор угощал тесаком, пока петухи не запели.
3: В ту самую минуту колдун омертвел, лежит, не тронется, словно деревянная колода.
1: Солдат вытащил его на двор и бросил в колодец, головой вниз, ногами кверху. Глядь, на ногах у колдуна славные новые сапоги, гвоздями убиты, дегтем смазаны. Эх, жаль, так за даром пропадут, думает солдат, дай-ка я сниму их. Снял с мертвого сапоги и воротился в избу.

0: враги!
1: Зря! Ой, зря! Ах, батюшка служивый, говорит старуха. Зачем ж ты с него сапоги-то снял?
0: Да ты что, старуха, чтоб сапоги оставить? Ты смотри, какие сапоги-то! Кому и не нужно, рубль серебра даст! А я ведь человек походный, мне они очень пригодятся. На другой день простился солдат с хозяйкою и пошел дальше. Только с того самого дня, куда он не зайдет на ночлег,
2: ровно в 12 часов ночи является под окно колдун и требует своих сапог. Я, грозит, от тебя нигде не отстану. Всю дорогу с тобой пройду. На родине не дам отдыху, на службе замучаю.
0: Не выдержишь, солдат. Да чтоб тебе, проклятый, надобно!
2: Подай мои сапоги!
0: Солдат бросил в окно сапоги. На, отвяжись от меня, нечистая сила!
2: Колдун подхватил свои сапоги, свистнул и с глаз долой!
3: Не по закону власть дана. Как представитель темной расы, творил он грязные дела. Со злобной в сумраке гримасой, уподобляясь тем, кто был бичом судьбы его несчастной, он также кровь чужую пил, себя утратив в жажде страстной. Сверкают алые зрачки, и люди, как мишени в тире, не понимают новички, что они твари в этом мире, внушая смертным лишь кошмар, к манерам склонны непристойным, передают великий дар лишь высшей мере недостойным.

В Лондоне стали бесследно пропадать люди. По темным улицам ползут чудовищные слухи, а из мясорубки человеческий фарш. Пирожки Лавет стали пользоваться большим спросом, тем более что порой посетители находят в них то серебряную пуговицу, то золотую запонку. Да, жизнь полна сюрпризов. Пирожковая сделалась модным заведением.

четырех стенах очень просто заблудиться, замедляя жизни бег. Не поймет его правду мрачная больница. Он для них не человек.

скрипач лишь к утру, а ночь подойдет, снова начнет. Завоют ветра,

прямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

открыл глаза, поставил чайник, кипит вода. Не сплю ночами, открыл окно, аптека, скверик, все как обычно. Включил я телек. Здравствуй, Америка, MTV. В городе гаснут ночные огни. В моем телевизоре MTV.

0: Стоял солдат на часах, и захотелось ему на родине побывать. Хоть бы, говорит, черт меня туда снес.
1: Ну, а черт тут как тут. Ты, говорит, звал меня, а?
0: Звал.
1: Изволь. Давай в обмен душу.
0: А как же я службу брошу? Как с часов сойду?
1: Да я за тебя постою.
0: Решили так, что солдат год на родине проживет.
1: Ну, а черт все время прослужит на службе. Ну, скидывай форму-то, скидывай.
0: Солдат все с себя скинул и не успел опомниться, как дома очутился.
1: А черт на часах стоит.
2: Подходит генерал и видит, что все у него по форме. Одного нет, не крест-накрест ремни на груди, а все на одном плече. Это что, а?
1: А черт и так, и всяко надеть не может, и никак.
2: Генерал ему по зубам, а после в порку.
1: И пароли черта каждый день.
2: Так хороший солдат, все есть. А ремни все на одном плече. В порку, пороть.
3: Что с этим солдатом сделать?
2: И куда теперь не годится? Куда прежде? И сюда прежде годится?
1: Пароли черта! Весь год!
3: Что с этим солдатом сделать?
2: И куда теперь не годится? Куда теперь не годится? Прошел год, приходит солдат, меня черта.
1: А черт, как солдата увидел, форму с себя долой и бежать, только его и видели. Ну вас нахрен с этой службой солдатской. Вашей армии даже черти служить не могут.

0: когда-то, 20 лет назад, священник удочерил маленькую девочку, подброшенную к храму в бельевой корзине, и теперь он прячет ее не только от Суини Тодда. И Лиза для него единственный луч света в этом темном греховном мире. Судья покорен голосом и внешностью девушки. К тому же кого-то она ему очень напомнила. Вот только кого? Он просит священника прислать дочь к нему. Такой талант нельзя прятать. Девушка должна петь для его гостей. Священник в ужасе. Отказать судье он не может, но прекрасно понимает, чем закончится вечер для его несчастной Элизы. И, предложив судье причаститься, высыпает в чашу с церковным вином яд. И снова ползут по городу слухи, что судья при смерти и что его отравили во время причастия. Узнав об этом, Суини в бешенстве врывается в храм.
1: Бродяга на крыльцо и постучался в дверь. «Гостям я рад», — сказал старик, «но по

Счастливый Лавет в подвенечном платье. Она убеждена, что все закончено, судья мертв, и они, наконец, могут начать новую жизнь. Она вбегает в цирюльню и видит труп девушки. «Что ты наделал? Ты убил свою дочь!» Да, Лавет знала о том, что дочь Суинни жива, но боялась сказать, боялась потерять его.

так любовники становятся сообщниками. Как жить, когда душу сжигает огонь мести? Суин не идет в храм, но священник лишь подливает в огонь масло. Мясник? Один жалкий толстый мясник. Смешно, виновны все, и богатые, и бедные, и сытые, и голодные, все, кто из трусости или корысти дали втоптать в зловонную грязь любовь, веру и справедливость. Священник не только отпускает грехи, но и благословляет Суинни на новые убийства. Яд настоятеля глубоко проник в его душу.

Порою возвращает меня память в тот страшный летний день, когда, бредя вдоль речки безымянной, наткнулся на труп несчастной женщины. Она лежала, запрокинув свою голову. На шее рану я увидел безобразную. Откуда здесь она, босая, полуголая, какой-то грязью непонятной вся измазана? Но что за взгляд недобрый? Что за ненависть? С какой покойницы смотрела на меня? Воскликнул я, значение слов своих не ведая. Не смей смотреть меня во всем виня. Не понимал свое состояние. Ужасный взгляд затмил мое сознание. И побежал я прочь от места этого. Свели с ума меня проклятые глаза. Бежал, пока совсем не обессилел я. Но обернувшись, я увидел эту женщину. Не может быть! Какой ужасной силою был этот труп вдруг приведен в движение. И тело мертвое столкнул я в речку быструю. И понеслось оно потоку подчиняемо. А я опять бежать, что было сил моих. И падал на пути, кричал отчаянно. А нынче глянул я в окно со сна опухший.

Чего скрывать? И я там был. Вино со всеми вместе пил. Своим я видом фей пугал. Под дубом бешено...

Во время казни Суини приходит на площадь. Он хочет прорваться к судье. Он достает из кармана бритву, но кто-то останавливает его. Это Лавет. Когда-то маленькой девочкой Лавет была влюблена в прекрасного молодого цирюльника. Она единственная узнала его и не хочет, чтобы он снова попал за решетку. В каморке над пирожковой Лавет Суини открывает парикмахерскую и до поры до времени просто бреет клиентов. Но вот в один прекрасный день появляется мясник, дядя Лавет, с огромной мясорубкой, в которую можно запихнуть целого барана.

0: Чего скрывать? И я там был. Вино со всеми вместе пил. Своим я видом фей пугал. Под дубом бешено.
1: В некотором королевстве жил-был король. У этого короля была дочь, волшебница.
2: При королевском дворе проживал поп, а у попа был сынок 10 лет. И каждый день ходил к одной старушке грамоте учиться. Раз случилось ему поздно вечером идти с учения. Проходя мимо дворца, глянул он на одно окошечко.
1: У того окошечка сидит королевна. Убирается.
2: Сняла с себя голову. Мылом намылила.
3: Чистой водой вымыла.
1: Волосы гребнем расчесала.
3: Заплела косу.
1: И надела потом голову на старое место.
2: Мальчик диву дался. Воротился домой и стал всем рассказывать, как он королевну без головы видел.
1: Вдруг расхворалась, разболелась королевская дочь. Призвала отца и стала ему наказывать.
4: Если я помру, то заставьте поповского сына 3 ночи сряду надо мной псалтырь читать.
5: Померла королевна, положили ее в гроб и вынесли в церковь. Король призывает попа.
6: Есть у тебя сын?
7: Есть, ваше величество.
6: Пусть читает над моей дочерью псалтырь 3 ночи сряду.
2: Поп воротился домой и велел сыну изготовиться. Утром пошел попович учиться и сидит над книгой, такой скучный.
0: О чем запечалился?
1: Спрашивает его старушка.
2: Как мне не печалиться, коли я совсем пропал?
0: Да что с тобой? Говори толком.
2: Так и так, бабушка. Надо читать над королевную, а она ведь колдунья.
0: Я прежде тебя это ведала. Только не бойся, вот тебе ножик. Когда придешь в церковь, очерти около себя круг. Читай псалтырь, да назад не оглядывайся. Что бы там ни было, какие бы страсти ни представлялись, знай свое, читай да читай. А если назад оглянешься, совсем пропадешь.
2: Вечером пришел мальчик в церковь, очертил ножом около себя круг и принялся за псалтырь.
1: Пробило 12 часов. С гроба поднялась крышка. Королевна встала, выбежала и закричала.
0: Теперь ты узнаешь, как под моими окнами подсматривать, да людям рассказывать.
5: Стала на поповича бросаться, да никак через круг перейти не может. Тут начала она напускать разные страсти. Только что не делала.
1: Он сочетает, начитает, никуда не оглядывается.
5: А как стало светать, бросилась королевна в гроб и со всего размаху повалилась в него, как попало.
2: На другую ночь тоже приключилось. Попович ничего не убоялся. До самого света безостановочно читал. А поутру пошел к старухе.
0: Ну что, видел страсть?
2: Видел, бабушка, видел.
0: Нынче еще страшнее будет. Вот тебе молоток и 4 гвоздя. Забей их по 4 сторонам гроба. А как станешь псалтырь читать, молоток против себя поставь.
2: Вечером пришел Попович в церковь и сделал все так, как научила старушка.
5: Пробило 12 часов. Гробовая крышка на пол упала.
3: Королевна встала и начала летать по всем сторонам, да грозить поповичу. То напускала большие страсти, а теперь еще больше.
1: Чудится поповскому сыну, что в церкви пожар сделался. Пламя так все стены охватило, а он стоит себе, да читает, назад не оглядывается.
5: Перед рассветом королевна в гроб бросилась. И тот час пожара как не бывало. Все наваждение скинуло.
2: Поутру приходит в церковь король. Смотрит, гроб открыт, в гробу королевна кверху спиной лежит.
0: Что такое?
5: Спрашивает мальчика.
2: Тот ему и рассказал, как и что было. Король приказал забить своей дочери осиновый кол в грудь и зарыть ее в землю. А поповича наградил казною и разными угодьями.

0: Во время казни Суини приходит на площадь. Он хочет прорваться к судье. Он достает из кармана бритву, но кто-то останавливает его. Это Лавет. Когда-то маленькой девочкой Лавет была влюблена в прекрасного молодого цирюльника. Она единственная узнала его и не хочет, чтобы он снова попал за решетку. В каморке над пирожковой Лавет Суини открывает парикмахерскую и до поры до времени просто бреет клиентов. Но вот в один прекрасный день появляется мясник, дядя Лавет, с огромной мясорубкой, в которую можно запихнуть целого барана.
1: Поздним вечером приехал один казах в село. Остановился у крайней избы и стал проситься.
2: Эй, хозяин! Пусти переночевать!
3: Ступай, коли смерти не боишься.
2: Что за речь такая, думает казак. Поставил коня в сарай, дал ему корму и идет в избу.
3: Смотрят и мужики, и бабы, и малые ребятишки. Все навзрыд плачут, да Богу молятся. Помолились и стали надевать чистые рубашки.
4: Чего вы плачете? Спрашивает казак.
3: Да вишь, отвечает хозяин. В нашем селе по ночам смерть ходит. В какую избу не заглянет, так наутро клади всех жильцов в гроба, да и вези на погост. Нынешнюю ночь за нами очередь.
2: Эх, хозяин, не бойся! Бог не выдаст, свинья!

0: Казак размахнулся своей саблею и отсек ей руку по самое плечо.
1: Ведьма заохала, забежала, по собачьи забрехала и убежала прочь.
2: А казак поднял отрубленную руку, спрятал свою шинель, кровь замыл и лег спать.
1: Поутру проснулись хозяева, смотрят, все до единого живы и здоровы. И несказанно обрадовались этому.
0: «Хотите, — говорит казак, — я вам смерть покажу. Соберите скорее всех сотников и десятников. Да пойдемте ее по селу искать».
1: Тут сейчас собрали все сотники и десятники и пошли по домам. Там нету, здесь нету. Наконец добрались до избы Пономаря.
0: «Вся ли семья твоя на лицо? — спрашивает казак.
1: «Нет, родимый. Одна дочка больна, на печи лежит».
0: Казак глянул на печь, а у девки рука отсечена. Тут он объявил все, как было, вынул и показал отрубленную руку. Мир наградил казака деньгами, а эту ведьму присудил утопить.

Никем не узнанный Суинни Тодд поселяется на улице Флит-стрит. В том доме, где жил когда-то с молодой женой, в доме, где царили любовь и счастье, но теперь его дом принадлежит соседу-мяснику. В нем торгует пирожками из тухлого мяса племянница мясника Лаветта.

Одно движение, и фонтан крови бьет в потолок. О, Боже! Не знаю, куда спрятать труп мясника, Суини тащит его в подвал и укладывает в мясорубку. За этим занятием его застигает Лавет. Суини снова берется за бритву, но... Молодая женщина...

Я б это с радостью забыл. Как вспомню, так кидает в дрожь. Но расскажу вам все, как было. Устал от ваших кислых рож.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

Награбленных денег хватило надолго. Кабак стал обителью наших страстей. Мы тратили время без всякого толка. Запасы спиртного топили гостей. Сидел я с бутылкой среди обалдевших, опухших, едва узнаваемых лиц, товарищей пьяных, увы, не сумевших в ту ночь поделить двух распутных девиц.

0: Луна средь звезд на темном пастбище блуждала. Трактир был слева, справа лес стоял стеной. И с высоты луна безмолвно наблюдала за тем, кто всюду по пятам ходил за мной. В пустом трактире за столом сидел я молча. Курил махорку я и думал о своем. Взглянул в окно, стал любоваться темной ночью. Крыльцо увидел, человек лежал на нем.
1: Раздался гром!
0: И ветер тучи нагоняя, резвился в поле, дождь струился проливной. А тот на улице валялся не вставая. Видать, конкретно его хмель сразил пивной. Решив помочь ему, я вышел в непогоду и удивился, это был столетний дед. Он прохрипел, из уст выплевывая воду.
2: Я как и ты, мне еще только 30 лет.
0: Он умер,

Мы его в сарае положили. Трактирщик начал мне рассказывать о том, что силы зла на них проклятие наложили, прислав посланца к ним с рогами и хвостом.

шепну, признайтесь, граф, в том, что ваш друг ту ночь был прав.

Одно движение, и фонтан крови бьет в потолок. О, Боже! Не знаю, куда спрятать труп мясника, Суини тащит его в подвал и укладывает в мясорубку. За этим занятием его застигает Лавет. Суини снова берется за бритву, но... Молодая женщина...

моих прошлых лет порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет. Весь

0: Напрасны мольбы и бесплодны молитвы. Здесь время гуляет по лезвию бритвы, и все мы гуляем по лезвию бритвы, по лезвию бритвы.
1: Как-то раз в Карибском море захватили мы фрегат. Он достался нам без боя, ликовал в ту ночь пират. Нас не мучили вопросы, почему на корабле ни единого матроса не скрывается во мгле. Дни веселые настали, дьявол круто пошутил. Очень скоро мы узнали, что корабль проклят был!
2: Снова не могу не улыбаться, часто вспоминаю я. В первый раз, когда в бою голландцы насмерть ранили меня. Я был готов умереть, я упал и закрыл глаза. Но не увидел я смерть,

Награбленных денег хватило надолго. Кабак стал обителью наших страстей. Мы тратили время без всякого толка. Запасы спиртного топили гостей. Сидел я с бутылкой среди обалдевших, опухших, едва узнаваемых лиц, товарищей пьяных, увы, не сумевших в ту ночь поделить двух распутных девиц.

когда-то, 20 лет назад, священник удочерил маленькую девочку, подброшенную к храму в бельевой корзине, и теперь он прячет ее не только от Суини Тодда. И Лиза для него единственный луч света в этом темном греховном мире. Судья покорен голосом и внешностью девушки. К тому же кого-то она ему очень напомнила. Вот только кого? Он просит священника прислать дочь к нему. Такой талант нельзя прятать. Девушка должна петь для его гостей. Священник в ужасе. Отказать судье он не может, но прекрасно понимает, чем закончится вечер для его несчастной Элизы. И, предложив судье причаститься, высыпает в чашу с церковным вином яд. И снова ползут по городу слухи, что судья при смерти и что его отравили во время причастия. Узнав об этом, Суини в бешенстве врывается в храм.

В Лондоне стали бесследно пропадать люди. По темным улицам ползут чудовищные слухи, а из мясорубки человеческий фарш. Пирожки Лавет стали пользоваться большим спросом, тем более что порой посетители находят в них то серебряную пуговицу, то золотую запонку. Да, жизнь полна сюрпризов. Пирожковая сделалась модным заведением.

бывший печенек, а с востока прет монгол. Скоро!

0: В стародавние годы жили-были в одной деревне два молодых парня.
1: Жили они дружно, вместе по бабам ходили.
0: Друг друга за родного брата почитали.
1: Сделали они между собой такой уговор.
0: Кто из них станет вперед жениться, тому звать своего товарища на свадьбу.
1: Да.
0: Жив ли он будет, помрет ли, все равно.
1: Все равно. Через год после этого заболел один молодец. И помню.
0: А спустя несколько месяцев задумал его товарищ жениться. Собрался со всеми родственниками и поехал за невестою. Случилось им ехать мимо кладбища. Вспомнил жених своего приятеля. Вспомнил старый уговор и велел остановить лошадей. «Я, — говорит, — пойду к своему товарищу на могилу. Попрошу его к себе на свадьбу погулять. Он был мне верный друг». Пошел на могилу и стал звать. «Любезный товарищ, прошу тебя на свадьбу ко мне».
1: Вдруг могила растворилась, покойник встал и вымолвил:
2: «Спасибо тебе, брат, что исполнил свое обещание! На радостях зайди ко мне! Выпьем с тобой по стакану сладкого вина, а?»
0: «Зашел бы, да поезд стоит, народ дожидается!»
2: Покойник отвечает: «Эх, брат! Стакан ведь недолго выпить, ты ж знаешь!»
0: Жених спустился в могилу.
1: Покойник налил ему чашу вина. Он выпил, и прошло целое 100 лет.
2: «Пей, милый, еще чашу!»
0: «Выпил другую?»
2: «Прошло 200 лет! Ну, дружище, выпей третью, доступай с Богом! Играй свою свадьбу!»
0: Выпил третью чашу.
2: «Прошло 300 лет! Ха-ха-ха-ха-ха!»
1: Покойник простился со своим товарищем. Гроб закрылся, могила сравнялась.
0: Жених смотрит, где было кладбище, там стало пустошь. Нет ни дороги, ни сродников, ни лошадей. Везде проросла крапива да высокая трава. Побежал в деревню, а деревня уже не та. Дома иные, люди все незнакомы. Пошел к священнику, и священник не тот. Рассказал ему, как и что было.
1: Священник начал по книгам справляться и нашел, что 300 лет назад был такой случай. В день свадьбы отправился жених на кладбище и пропал. А невеста его вышла потом замуж за другого.

0: Мои мелкие радости больше не окупают неприятные моменты той действительности, которая меня окружает.
1: Жил-был богатый купец Микола. Скупя его не было. Как-то раз пошел он гулять и увидел нищего. Сидит старец и просит милостыни.
2: Подайте православный христоради.
1: Микола богатый прошел мимо.
3: Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел он нищего и подал ему копеечку.
1: Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит мужику.
4: Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать. Да мелких нет.
3: Мужик дал ему и спрашивает. А когда за долгом приходить?
4: Завтра приходи.

0: говорит, приду завтра. На утро приходит опять тоже.
1: Мелких денег нет вовсе. Коли хочешь, давай сотен из дачи. А не то приходи через 2 недели.
0: Через 2 недели снова идет бедный к богатому.
2: А Микола богатый увидал его и говорит жене.
3: Слушай, жена,
1: я разденусь догола и лягу под святые. А ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер.
0: В общем, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, а она его спрашивает.
4: Тебе чего?
0: Чё-чё? К Миколе, за должком, отвечает бедный.
4: Ну, мужичок, Микола приказал долго жить. Сейчас только помер.
0: Царство ему небесное. Позволь-ка, хозяйка, за мою копеечку послужу я ему. Хоть грешное тело обмою. С этим словом, ухватил чугун он с горячей водой и давай Миколу богатого кипятком ошпаривать. Микола еле терпит, морщится, да ногами дрыгает. Дрейгай, не дрейгай, а копейку подай, говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо. Ну, хозяйка, покупай гроб, довели в церковь выносить, а я стану над ним псалтырь читать. Положили Миколу богатого в гроб и вынесли в церковь, а мужик стал над ним псалтырь читать.
2: Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники.
0: Мужик за алтарь спрятался.
2: Воры влезли и начали меж собой добычу делить.
5: Все поделили, остается только сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает.
0: Бедный выскочит, да как закричит. Что вы спорите, кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет.
5: Микола богатый вскочил сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать.
3: Ну, мужичок, говорит Микола, давай деньги делить.
5: Разделили поровну, много досталось и тому, и другому.
0: А копеечку, спрашивает бедный.
5: Эх, брат, сам видишь, мелких нету. Так-таки и не отдал Микола богатый копеечки.
0: Так и не отдал Микола богатый копеечки.
6: Признаюсь, братцы, вам, я дедушку любил.
7: Так он же бил тебя.
6: Клянусь, за дело бил. Он хоть и строгий был, зато меня учил. Все то, что знаю, я от деда получил. Ну а когда хотелось баловаться мне, так тут святое врезать палкой по спине. Не стало деда, и мне грустно от того, что не хватает подзатыльников его.
7: Так что же с дедушкой случилось за беда? Ведь у него здоровье было хоть куда.
6: Увы, охотников в округе нет теперь. И стал все чаще нас лесной тревожить зверь. Я думал, сделаю из волка колбасу. Да где ж обидчика найдешь теперь в лесу?

0: Последний шаг.
1: Так закончилась эта жестокая история. Правдивая история Суинни Тодда, цирюльника с Флит-стрит. История, отголоски которой до сих пор слышны под Вестминстерским мостом и под сводами Ковент-Гардена. Вы не бывали в Лондоне, сэр. Этот город безукоризненно сер. Вечно серые дни, вечно серый рассвет. Ветер рвет, как клочки прошлогодних газет. От сгоревших судеб поднимается дым, и нигде нету места живым. И течет в его жилах, как ржавчина, кровь. Этот город безукоризненно

0: Луна средь звезд на темном пастбище блуждала. Трактир был слева, справа лес стоял стеной. И с высоты луна безмолвно наблюдала за тем, кто всюду по пятам ходил за мной. В пустом трактире за столом сидел я молча. Курил махорку я и думал о своем. Взглянул в окно, стал любоваться темной ночью. Крыльцо увидел, человек лежал на нем.
1: Раздался гром!
0: И ветер тучи нагоняя, резвился в поле, дождь струился проливной. А тот на улице валялся не вставая. Видать, конкретно его хмель сразил пивной. Решив помочь ему, я вышел в непогоду и удивился, это был столетний дед. Он прохрипел, из уст выплевывая воду.
2: Я, как и ты, мне еще только 30 лет.
0: Он умер, мы его в сарае положили. Трактирщик начал мне рассказывать о том, что силы зла на них проклятие наложили, прислав посланца к ним с рогами и хвостом.

0: мной, он без лишних слов.
1: Помнит с горечью трюляне, хоть прошло немало лет.

вечером придет, тот со смеху умрет. Будет вам очень-очень хорошо, деньги не жалей, бабушка.

0: Вечерние новости. Кровавый судья вынес очередной смертный приговор. Сэр, сэр, купите газету.
1: Судья! Судья, как до него добраться? И тут Фортуна решила улыбнуться Суинни. Как Дэнди лондонский одет, в цирюльню заходит Франт. Ему повезло, он выиграл в лотерею счастливый билет. Билет на бал-маскарад к судье. О, это действительно счастливый билет. Взмах бритвой и окровавленное тело Франта следует привычным маршрутом из кресла в мясорубку. Облачившись в костюм смерти, сменив бритву на косу, Суинни отправляется на бал к судье.

0: он, судья, совсем близко, рядом. Одно движение, наточенный косой, и враг повержен.
1: Yes!
0: Свершилась месть. Но это маскарад, всего лишь маскарад. Маска судьи скрывала совсем другого человека, а судья по-прежнему цел и невредим. А на ноги уже поставлен весь Скотланд-Ярд. Боясь разоблачения, уставшая крутить по ночам ручку мясорубки, Лавет предлагает Суинне уехать на маленький остров мечты. У них есть деньги, они любят друг друга. Что еще нужно?

0: Жил-был богатый купец Микола. Скупя его не было. Как-то раз пошел он гулять и увидел нищего. Сидит старец и просит милостыни.
1: Подайте православные Христа ради.
0: Микола богатый прошел мимо.
2: Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел он нищего и подал ему копеечку.
0: Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит мужику.
3: Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать. Да мелких нет.
2: Мужик дал ему и спрашивает. А когда за долгом приходить?
3: Завтра приходи.
2: На другой день бедный идет к богатому за своей копейкой. Пришел на его широкий двор. Что, Микола богатый, дома?
3: Дома! Тебе что надо? Спрашивает Микола.
2: За копеечки пришел.
3: Ах, брат, приди после. Ну, право, мелких нет.
2: Бедный поклонился и назад. Я, говорит, приду завтра. На утро приходит опять тоже.
3: Мелких денег нет вовсе. Коли хочешь, давай сотен из дачи. А не то приходи через 2 недели.
2: Через 2 недели снова идет бедный к богатому.
0: А Микола богатый увидал его и говорит жене.
3: Слушай, жена, я разденусь догола и лягу под святые. А ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер.
2: В общем, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, а она его спрашивает.
4: Тебе чего?
2: Чё-чё? К Миколе, за должком, отвечает бедный.
4: Ну, мужичок, Микола приказал долго жить. Сейчас только помер.
2: Царство ему небесное. Позволь-ка, хозяйка, за мою копеечку послужу я ему. Хоть грешное тело обмою. С этим словом ухватил чугун он с горячей водой и давай Миколу богатого кипятком ошпаривать. Микола еле терпит, морщится, да ногами дрыгает. Дрейгай, не дрейгай, а копейку подай, говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо. Ну, хозяйка, покупай гроб, довели в церковь выносить, а я стану над ним псалтырь читать. Положили Миколу богатого в гроб и вынесли в церковь, а мужик стал над ним псалтырь читать.
0: Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники.
2: Мужик за алтарь спрятался.
0: Воры влезли и начали меж собой добычу делить. Все поделили. Остается только сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает.
2: Бедный выскочит, да как закричит. Что вы спорите? Кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет.
0: Микола богатый вскочил сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать.
5: Ну, мужичок, говорит Микола, давай деньги делить.
0: Разделили поровну, много досталось и тому, и другому.
2: А копеечку, спрашивает бедный.
3: Эх, брат, сам видишь, мелких нету. Так-таки и не отдал Микола богатый копеечки.
2: Так и не отдал Микола богатый копеечки.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: вам. Гладкий череп, в нем живые глаза.
1: Замечательная пепельница, много денег стоит она.
0: Я нынче строг себе, друзья,

Сквозь смешные маски изучаю я народ. Вокруг одни придворные и знать. Звезды маскарадов заслоняют небосвод. Польстить им

Сорвал ветер мой колпак.

Когда-то, 20 лет назад, священник удочерил маленькую девочку, подброшенную к храму в бельевой корзине, и теперь он прячет ее не только от Суини-Тодда. И Лиза для него единственный луч света в этом темном греховном мире. Судья покорен голосом и внешностью девушки. К тому же кого-то она ему очень напомнила. Вот только кого? Он просит священника прислать дочь к нему. Такой талант нельзя прятать. Девушка должна петь для его гостей. Священник в ужасе. Отказать судье он не может, но прекрасно понимает, чем закончится вечер для его несчастной Элизы. И, предложив судье причаститься, высыпает в чашу с церковным вином яд. И снова ползут по городу слухи, что судья при смерти и что его отравили во время причастия. Узнав об этом, Суини в бешенстве врывается в храм. –

есть нож, есть арбалет, они служат мне уже тысячу лет. У меня есть лес, и это мой дом, всю жизнь обитаю я в нем над кровью.

моих прошлых лет. Порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.

0: Однако и всемогущий судья, достигший вершины власти, богатства и славы, даже он не чувствует себя счастливым. Ему готова отдаться любая уличная девка. Он может купить самую дорогую леди. Но...
1: От козы пахло сеном и молоком. На нее забирался пацан верхом. У калитки сидели на лавочке несколько баб.

0: Луна средь звезд на темном пастбище блуждала. Трактир был слева, справа лес стоял стеной. И с высоты луна безмолвно наблюдала за тем, кто всюду по пятам ходил за мной. В пустом трактире за столом сидел я молча. Курил махорку я и думал о своем. Взглянул в окно, стал любоваться темной ночью. Крыльцо увидел, человек лежал на нем.
1: Раздался гром!
0: И ветер тучи нагоняя, резвился в поле, дождь струился проливной. А тот на улице валялся не вставая. Видать, конкретно его хмель сразил пивной. Решив помочь ему, я вышел в непогоду и удивился, это был столетний дед. Он прохрипел, из уст выплевывая воду.
2: Я как и ты, мне еще только 30 лет.
0: Он умер, мы его в сарае положили. Трактирщик начал мне рассказывать о том, что силы зла

0: ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

возьму ботинки и уйду тотчас же я. И вновь иду задумчивый по лунной дороге, и дом твой вновь остался за моей.

каким бы умным ни казался человек, каким бы славным ни давал он жизнь идеям, но все же в полном одиночестве вовек он был и будет шалуном и прохиндеем!

головам, гладкий череп, в нем живые глаза. Замечательная пепельница, много денег стоит она. Я нынче строг себе, друзья,

Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»

0: там идет, а? Что? Кто? А? Кто? А? Что? Кто?
1: Зомби!
0: А, понятно.
1: Zombie!

и нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»

0: Говоришь, я демон? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи! Навеки мое дело зло и месть! Для демона не может быть иначе!
1: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Пусть она

0: дать ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на всё кругу наложил свое проклятие.

Лондоне стали бесследно пропадать люди. По темным улицам ползут чудовищные слухи, а из мясорубки человеческий фарш. Пирожки Лавет стали пользоваться большим спросом, тем более что порой посетители находят в них то серебряную пуговицу, то золотую запонку. Да, жизнь полна сюрпризов. Пирожковая сделалась модным заведением.

0: Луна средь звезд на темном пастбище блуждала. Трактир был слева, справа лес стоял стеной. И с высоты охрипел, из уст выплевывая воду.
1: Я как и ты, мне еще только 30 лет.
0: Он умер, мы его в сарае положили. Трактирщик начал мне рассказывать о том, что силы зла на них проклятие наложили, прислав посланца к ним с рогами и хвостом.

0: отпустили одного солдата в побывку на родину. Вот он шел, шел, долго ли, коротко ли, и стал к своему селу приближаться.
1: Недалеко от села жил мельник
2: на мельнице.
0: В былое время солдат водил с ним большое знакомство. Отчего не зайти к приятелю? Зашел.
1: Мельник встретил его ласково. Сейчас венца принес. Стали распевать, да про свое житье-бытье толковать. Дело было к вечеру. А как погостил солдат у мельника, так и вовсе смерклось.
0: Собирается солдат идти на село.
1: А хозяин говорит: «Служивый, ночуй-ка у меня. Теперь уж поздно».
0: А что так?
1: «Бог наказал! Помер у нас страшный колдун! По ночам встает из могилы, бродит по селу, и то творит, что на самых смелых страх нагоняет, как бы он и тебя не потревожил!»
0: «Ничего, солдат казенный человек, а казенное в воде не тонет, в огне не горит. Пойду, больно хочется с родными поскорее увидаться». Отправился. Дорога шла мимо кладбища. Видит, на могиле огонек светится. Что такое? Да я посмотрю. Подходит.
1: А возле огня колдун сидит, да сапоги точает.
0: «Здорово, брат!» — крикнул ему служивый.
1: Колдун взглянул и спрашивает: «Ты сюда зачем?»
0: «Да захотел посмотреть, что ты тут делаешь».
1: Колдун бросил свою работу и зовет солдата на свадьбу. «Пойдем, брат, погуляем! В селе нынче свадьба!»
0: «Пойдем!»
1: Пришли на свадьбу, начали их поить, угощать всячески. Колдун пил-пил, гулял-гулял и осердился. Прогнал из избы всех гостей, усыпил повенчанных, вынул два пузырька из шильца, ранил шильцем руки жениха и невесты и набрал их крови. Сделал это и говорит солдату: «Теперь пойдем отсюда!»
0: Вот и пошли. На дороге солдат спрашивает: «Скажи, для чего набрал ты в пузырьки крови, а?»
1: «Для того, чтоб жених с невестою померли! Завтра никто их не добудется! Только один я знаю, как их оживить!»
0: «А как?»
1: «Надо разрезать у жениха и невесты пяты и в те раны влить опять кровь! Каждому свою, естественно! В правом кармане спрятана у меня кровь жениха, а в левом невестина!»
0: Солдат выслушал, слова не проронил.
1: А колдун все хвалится: «Я, говорит, что захочу, то и сделаю!»
0: «Будто с тобой и сладить нельзя, так что ли?»
1: «Как нельзя? Вот если б кто набрал костер осиновых дров во 100 вазов, да сжег бы меня на этом костре, так может и сладил бы со мной. Только сжечь меня надо умеючи. В то время полезут из моей утробы змеи, черви, разные гады, полетят галки, сороки, вороны. Их надо ловить да в костер бросать. Если хоть один червяк уйдет, тогда ничего не поможет. В том червяке я ускользну. Ха-ха-ха!»
0: Солдат выслушал и запомнил. Говорили, говорили и дошли наконец до могилы они.
1: «Ну, брат, — сказал колдун, — теперь я тебя разорву. А то ты все расскажешь».
0: «Да ты что задумал? Как меня рвать? Я Богу и государю служу».
1: Колдун соскрипел зубами, завыл и бросился на солдата.
0: А тот выхватил саблю и стал наотмашь бить. Дрались, дрались. Солдат почти из сил выбился. Эх, думает, не за грош пропал.
3: Запели петухи, колдун упал бездыханен.
0: Солдат вынул из его кармана пузырьки с кровью и пошел к своим родичам. Приходит, поздоровался, родные спрашивают:
3: «Не видал ли ты, служивый, какой тревоги?»
0: «Не, не видел».
3: «То-то, а у нас в селе горе, колдун ходить повадился».
1: Поговорили и легли спать. Наутро проснулся солдат и начал спрашивать:
0: «Говорят, у вас свадьба где-то справляется».
1: Родные в ответ:
3: «Была свадьба у одного богатого мужика. только и жених, и невеста нынешней ночью померли. А чего? Неизвестно.
0: А где живет этот мужик?
3: Указали ему дом.
1: Он, не говоря ни слова, пошел туда. Приходит и застает все семейство в слезах.
0: О чем горюете?
3: Так и так, служивый.
0: Я могу оживить ваших молодых. Что дадите?
3: Да хоть половину имения забирай.
0: Солдат сделал так, как научил его колдун, и оживил молодых. Вместо плача началось веселье и радость.
1: Солдаты и угостили, и наградили.
0: Он налево, кругом марш к старости. Наказал ему собрать крестьян и приготовить 100 вазов осиновых дров.
2: Вот привезли дрова на кладбище, свалили в кучу, вытащили колдуна из могилы, положили на костер и зажгли. А кругом народ обступил, все с метлами, лопатами, кочергами. Костер облился пламенем, начал и колдун гореть. Утроба его лопнула, и полезли оттуда змеи, черви, разные гады. И полетели оттуда вороны, сороки, галки. Мужики бьют их и в огонь бросают. Ни одному червяку не дали ускользнуть. Так колдун и сгорел.
4: Солдат тотчас собрал его пепел и развеял по ветру.
3: С того времени стала на селе тишина.
2: Крестьяне отблагодарили солдата всем миром.
0: А наш солдат нагулялся досыта и воротился на царскую службу, ослужил свой срок, вышел в отставку
2: и стал жить-поживать, добра наживать.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

Сударыня, если честно, то мне не привыкать ходить из подобных ситуаций. Любовь — это игра, в которой проигрывает тот, кто воспринимает ее всерьез. Поверьте мне.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец. Этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

Эта леденящая душу история произошла ровно 150 лет назад, или раньше, или позже. Но до сих пор она будоражит воображение, и кровь ее нет-нет, да и проступит на серых лондонских мостовых.

свой приближая смертный час, рассудок болью истязая, не видя в зеркале гримас, лишь отпечаток смерти зная, усугубляя муку вновь, спирт с кровью смешивая в жилах, несчастный лорд свою любовь оставить позабыть не в силах. Создание нежное не знает, что доживая тяжкий век, за ней все время наблюдает огнем клейменный человек.

В один из сырых и мрачных лондонских вечеров судья слышит прекрасный нежный голос, доносящийся из храма.

один из сырых и мрачных лондонских вечеров судья слышит прекрасный нежный голос, доносящийся из храма.

0: странствовали по свету три фельдшера. Они решили, что искусство свое хорошо изучили. И вот зашли они раз в харчевню, где и решили заночевать.
1: Хасай спросил у них, откуда они и куда путь держат.
0: Мы странствуем по свету, своим искусством занимаемся.
2: Ну так покажите мне хоть что-нибудь из того, что вы умеете, сказал хозяин.
0: Вот, первый из них и говорит, что он может отрезать себе руку, а на утро она снова прирастает.
3: А второй сказал, что он может вырезать у себя сердце, а на утро его опять вставить, и оно будет живое.
4: Третий сказал, что он может вырвать себе глаза, а на утро их снова вставить и оживить.
2: Если вы это все умеете, сказал хозяин харчевни, значит, дело вы свое хорошо изучили.
0: А была у них такая мазь, что если ею что помазать, то и срастается. Баночку, в которую та мазь хранилась, они носили всегда при себе. Вот, отрезали они руку, вырезали сердце и глаза, как они и пообещали. И положили это вместе на тарелку и отдали хозяину.
2: Отдал хозяин тарелку работнице и велел спрятать все в шкаф и беречь как следует.
4: А имела работница тайную любовь.
3: Это был один солдат.
5: Вот уснули все в доме, и хозяин, и три фельдшера, и все остальные гости. И явился солдат, захотелось ему чего-нибудь поесть.
4: Открыла работница шкаф и достала ему кое-чего поесть. Но увлеченная своей любовью, она позабыла прикрыть дверцы шкафа. Подсела к столу. Начали они вести между собой разговоры. Вот, сидит она такая довольная, ни о какой беде и не думает.
6: А тут подкралась в это время кошка. Заметила, что шкаф стоит открытый. И схватив руку, сердце и глаза трех фельдшеров, убежала.
5: Солдат наелся.
4: Собралась работница убирать посуду. Хотела запереть шкаф, но тут ты заметила, что тарелка, которую дал ей хозяин, стоит пустая. И говорит она в испуге своему возлюбленному: «Ах, что ж мне теперь, бедной девушке, делать? Нет ни руки, ни сердца, ни глаз. Что будет со мною, когда настанет утро?»
5: «А ты успокойся, — сказал ей солдат, — я тебя из беды выручу. Висит на площади вор на висельнице. Я отрежу у него руку. Скажи, какая там была рука?»
4: «Вроде правая».
5: «Ну, правая, так правая».
4: Дала ему девушка острый нож.
5: И пошел солдат. Отрезал у бедного грешника правую руку и принес ее девушке. Потом поймал солдат кошку и вырвал у нее глаза.
6: Теперь не хватало одного только сердца.
5: «А не резали у вас чего-нибудь в доме? Нет ли у вас свиной туши в погребе?»
4: «Есть, — сказала девушка».
5: «Ну вот и хорошо, — сказал солдат, спустился в погреб и принес свиное сердце».
4: Положила все это девушка на тарелку, поставила ее в шкаф, а потом преспокойно улеглась в постель.
0: Утром встали фельдшеры и просят девушку принести им тарелку, на которой лежал, мол, рука, сердце и глаза. Достала на тарелку из шкафа и взял первый фельдшер руку вора. Приставил ее и помазал своей мазью. И в ту же минуту рука к нему приросла. О! Взял второй фельдшер кошачьи глаза. Вставил их себе. И они тоже приросли. А третий вставил себе свиное сердце.
6: Находился при этом и хозяин харчевни. Он дивился их искусству и сказал, что подобного он ни разу не ведовал, и что будет их теперь всем людям советовать и расхваливать.
0: Потом оплатили фельдшеры свой трактирный расчет и отправились дальше. Вот идут они по дороге, а тут у кого оказалось свиное сердце, все убегает от товарища в свою сторону. А увидит, где какой закоулок, бежит туда. Начинает нюхать по сторонам и сопеть, как делают это свиньи. Хотели остальные двое его за фалды удержать, но не тут-то было. Он вырвался и начал забираться в самую густую грязь. Второй фельдшер тоже держал себя странно, тер глаза и говорил своим спутникам: «Товарищи, что со мной случилось?
3: Это не мои глаза! Я совсем ничего не вижу! Пусть кто-нибудь меня ведет, а не то я упаду!
0: Так пробирались они с трудом до вечера и, наконец, подошли к другой харчевне. Вошли они вместе в комнату, а сидел в это время у стола один богатый господин и деньги считал. Тот, у кого была рука вора, начал вокруг него расхаживать. Протянул руку раз, другой, и только богач отвернулся, сунул руку в кучу и набрал полную пригоршню денег. Увидал-то один из фельдшеров и говорит:
5: товарищ, что это ты делаешь? Не смей воровать, стыдно тебе.
2: Ответил тот. Да что поделаешь? Так, руку и тянет что-нибудь взять. А выходит, это невольно.
0: Вот улеглись они потом спать. А когда уже лежали, стало настолько темно, что и руки не видно.
3: Вдруг тот, кто с кошачьими глазами, будет остальных товарищей и говорит:
4: братцы, да гляньте-ка, разве вы не видите, что вокруг нас бегают белые мышата?
0: Те поднялись, но увидать ничего не могли. Вот они и говорят:
3: с нами творится что-то неладное. Должно быть, мы не свое назад получили. Надо будет вернуться к тому хозяину. Он нас обманул.
0: Отправились они на другое утро назад в ту харчевню и сказали хозяину, что получили они, дескать, не то, что им принадлежало. У одного, мол, рука вора, у другого кошачьи глаза, а у третьего свиное сердце.
6: Хозяин сказал, что виновата в этом должна быть работница, и решил ее позвать. Но как увидела она тех трех фельдшеров, убежала через черный ход и назад не вернулась.
0: Тогда потребовали двое фельдшеров за это у хозяина много денег, не то пустят они ему в дом красного петуха.
6: Отдал хозяин им все, что у него было и что мог он достать.
0: И с тем трое фельдшеров и от него и ушли. Им хватило этого на всю жизнь. Но все же хотелось бы им больше заниматься своим настоящим делом.
7: Жил-был богатый купец Микола. Скупей его не было. Как-то раз пошел он гулять и увидел нищего. Сидит старец и просит милостыни:
2: подайте православный христоради.
7: Микола богатый прошел мимо.
8: Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел он нищего и подал ему копеечку.
7: Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит мужику:
9: послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать, да мелких нет.
8: Мужик дал ему и спрашивает: а когда за долгом приходить?
9: Завтра приходи.
8: На другой день бедный идет к богатому за своей копейкой. Пришел на его широкий двор. Что, Микола богатый, дома?
9: Дома! Тебе что надо? Спрашивает Микола.
8: За копеечки пришел.
9: Ах, брат, приди после. Ну, право, мелких нет.
8: Бедный поклонился и назад. Я, говорит, приду завтра. На утро приходит опять тоже.
9: Мелких денег нет вовсе. Коли хочешь, давай сотенной сдачи. А не то приходи через 2 недели.
8: Через 2 недели снова идет бедный к богатому.
7: А Микола богатый увидал его и говорит жене:
9: слушай, жена, я разденусь догола и лягу под цветы, а ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер.
8: В общем, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, а она его спрашивает:
10: тебе чего?
8: Чё-чё? К Миколе, за должком, отвечает бедный.
10: Ну, мужичок, Микола приказал долго же. Сейчас только помер.
8: Царство ему небесное. Позволь-ка, хозяйка, за мою копеечку послужу я ему. Хоть грешное тело обмою. С этим словом ухватил чугун он с горячей водой и давай Миколу богатого кипятком ошпаривать. Микола еле терпит, морщится, да ногами дрыгает. Дрейга, не дрейгай,

0: голова, гладкий череп, в нем живые глаза. Замечательная пепельница, много денег стоит она. Я нынче строг себе, друзья, пиво пьют без меня.
1: С головы сорвал ветер мой колпак.

Мясник заходит к Суинне побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинне понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. –

0: Бритва замирает у горла мясника.
1: Отпросился солдат в отпуск, родину навестить, родителей повидать. И отправился солдат в дорогу. День шел, другой шел, на третий забрел в дремучий лес. Увидел, на опушке две избы стоят. Зашел в крайнюю и застал дома одну старуху.
2: Здравствуй, бабушка!
3: Здравствуй, служивенькой!
2: Пусти-ка меня переночевать, бабуля!
3: Ступай! Только тебе здесь беспокойно будет.
2: Али, тесно у вас! Это, бабушка, ничего. Солдату немного места надо. Где-нибудь в уголок прилягу, только бы не на дворе.
3: Нет, служивенькой! На грех пришел ты.
2: На какой грех?
3: А вот на какой. В соседней избе помер недавно старик, большой колдун. И теперь че каждую ночь рыщет он по чужим домам, по людей ест.
2: Эй, бабушка, бог не выдаст, свинья не съест. Солдат разделся, поужинал и полез на палате. Лег отдыхать, а возле себя тесак положил.
4: Ровно в 12 часов попадали все запоры и растворились все двери. Входит в избу покойник в белом саване и бросается на старуху.
2: «Ты проклятый, зачем сюда?» – закричал на него солдат.
4: Колдун оставил старуху, вскочил на палате и давай с солдатом возиться.
2: Тот его тесаком рубил, рубил, все пальцы на руках поотбивал, а все не может справиться.
5: Крепко они сцепились, и оба с палатей на пол грохнулись.
4: Колдун поднес,
2: а солдат наверх попал. Хватил солдат его за бороду и до тех пор угощал тесаком, пока петухи не запели.
4: В ту самую минуту колдун омертвел. Лежит, не тронется, словно деревянная колода.
2: Солдат вытащил его на двор и бросил в колодец, головой вниз, ногами кверху. Глядь, на ногах у колдуна славные новые сапоги, гвоздями убиты, дегтем смазаны. Эх, жаль, так за даром пропадут, думает солдат. Дай-ка я сниму их. Снял с мертвого сапоги и воротился в избу.
5: Зря, братец, снял сапоги с мертвой холодной ноги.
3: Зря, ой, зря. Ах, батюшка служивый, говорит старуха. Зачем ж ты с него сапоги-то снял?
2: Да ты что, старуха, чтоб сапоги оставить? Ты смотри, какие сапоги-то. Кому и не нужно, рубль серебра даст. А я ведь человек походный, мне они очень пригодятся. На другой день простился солдат с хозяйкою и пошел дальше. Только с того самого дня, куда он не зайдет на ночлег,
4: ровно в 12 часов ночи является под окно колдун и требует своих сапог. «Я, — грозит, — от тебя нигде не отстану! Всю дорогу с тобой пройду! На родине не дам отдыху! На службе замучаю!»
2: Не выдержав, солдат, «Да чтоб тебе, проклятый, надобно!»
4: «Подай мои сапоги!»
2: Солдат бросил в окно сапоги. «На, отвяжись от меня, нечистая сила!»
4: Колдун подхватил свои сапоги, свистнул, из глаз долой!

0: Стоял солдат на часах, и захотелось ему на родине побывать. Хоть бы, говорит, черт меня туда снес.
1: Ну, а черт тут как тут. Ты, говорит, звал меня, а?
0: Звал.
1: Изволь. Давай в обмен душу.
0: А как же я службу брошу? Как с часов сойду?
1: Да я за тебя постою.
0: Решили так, что солдат год на родине проживет.
2: Ну, а черт все время прослужит на службе.
1: Ну, скидывай форму-то, скидывай.
0: Солдат все с себя скинул и не успел опомниться, как дома очутился.
2: А черт на часах стоит.
3: Подходит генерал и видит, что все у него по форме. Одного нет, не крест-накрест ремни на груди, а все на одном плече. Это что, а?
1: А черт и так, и всяко надеть не может, и никак.
3: Генерал ему по зубам, а после в порку.
1: И пароли черта каждый день.
3: Так хороший солдат, все есть. А ремни все на одном плече. В порку, пороть.
4: Что с этим солдатом сделать?
3: И куда теперь не годится? Куда прежде? И куда прежде?
1: Пароли черта весь год.
4: Что с этим солдатом сделать?
3: И куда теперь не годится? Куда теперь не годится?
0: Прошел год, приходит солдат, меня черта.
2: А черт, как солдата увидел,
1: форму с себя долой и бежать! Только его и видели! Ну вас нахрен с этой службой солдатской!
2: Вашей армии даже черти служить не могут!

0: Жил-был богатый купец Микола. Скупя его не было. Как-то раз пошел он гулять и увидел нищего. Сидит старец и просит милостыни.
1: Подайте православный Христа ради.
0: Микола богатый прошел мимо.
2: Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел он нищего и подал ему копеечку.
0: Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит мужику.
3: Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать. Да мелких нет.
2: Мужик дал ему и спрашивает. А когда за долгом приходить?
3: Завтра приходи.
2: На другой день бедный идет к богатому за своей копейкой. Пришел на его широкий двор. Что, Микола богатый, дома?
3: Дома! Тебе что надо? Спрашивает Микола.
2: За копеечки пришел.
3: Ах, брат, приди после. Ну, право, мелких нет.
2: Бедный поклонился и назад. Я, говорит, приду завтра. На утро приходит опять тоже.
3: Мелких денег нет вовсе. Коли хочешь, давай сотен из дачи. А не то приходи через 2 недели.
2: Через 2 недели снова идет бедный к богатому.
0: А Микола богатый увидал его и говорит жене.
3: Слушай, жена, я разденусь догола и лягу под святые. А ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер.
2: В общем, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, а она его спрашивает.
4: Тебе чего?
2: Чё-чё? К Миколе, за должком, отвечает бедный.
4: Ну, мужичок, Микола приказал долго жить. Сейчас только помер.
2: Царство ему небесное. Позволь-ка, хозяйка, за мою копеечку послужу я ему. Хоть грешное тело обмою. С этим словом ухватил чугун он с горячей водой и давай Миколу богатого кипятком ошпаривать. Микола еле терпит, морщится, да ногами дрыгает. Дрейгай, не дрейгай, а копейку подай, говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо. Ну, хозяйка, покупай гроб, довели в церковь выносить, а я стану над ним псалтырь читать. Положили Миколу богатого в гроб и вынесли в церковь, а мужик стал над ним псалтырь читать.
0: Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники.
2: Мужик за алтарь спрятался.
0: Воры влезли и начали меж собой добычу делить. Все поделили, остается только сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает.
2: Бедный выскочит, да как закричит. Что вы спорите, кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет.
0: Микола богатый вскочил сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать.
5: Ну, мужичок, говорит Микола, давай деньги делить.
0: Разделили поровну, много досталось и тому, и другому.
2: А копеечку, спрашивает бедный.
3: Эх, брат, сам видишь, мелких нету. Так-таки и не отдал Микола богатый копеечки.
2: Так и не отдал Микола богатый копеечки.

Одно движение, и фонтан крови бьет в потолок. О, Боже! Не знаю, куда спрятать труп мясника, Суини тащит его в подвал и укладывает в мясорубку. За этим занятием его застигает Лавет. Суини снова берется за бритву, но... Молодая женщина...

четырех стенах очень просто заблудиться, замедляя в жизни бег. Не поймет его правду мрачная больница. Он для них не человек.

Поздно. Последний взмах бритвы, и Суини тот остается один, один во всем мире. В полной тишине сама начинает крутиться ручка мясорубки. Суини подходит к жерлу, а...

Нет покоя парню от его сестер. Ты сходи, говорят, ночной порою за цветами в сад чужой. Тот садовник, что живет у леса, у него есть сад такой чудесный.

утро возьму ботинки и уйду тотчас же я. И вновь иду задумчивый по лунной дороге, и дом твой вновь остался за моей.

так любовники становятся сообщниками. Как жить, когда душу сжигает огонь мести? Суин не идет в храм, но священник лишь подливает в огонь масло. Мясник? Один жалкий толстый мясник. Смешно, виновны все, и богатые, и бедные, и сытые, и голодные, все, кто из трусости или корысти дали втоптать в зловонную грязь любовь, веру и справедливость. Священник не только отпускает грехи, но и благословляет Суинни на новые убийства. Яд настоятеля глубоко проник в его душу.

0: Жил-был богатый купец Микола. Скупя его не было. Как-то раз пошел он гулять и увидел нищего. Сидит старец и просит милостыни.
1: Подайте православный христоране.
0: Микола богатый прошел мимо.
2: Следом за ним шел на ту пору бедный мужик. Возжалел он нищего и подал ему копеечку.
0: Стыдно показалось богатому. Остановился он и говорит мужику.
3: Послушай, земляк, дай мне взаймы копеечку. Хочется убогому подать. Да мелких нет.
2: Мужик дал ему и спрашивает. А когда за долгом приходить?
3: Завтра приходи.
2: На другой день бедный идет к богатому за своей копейкой. Пришел на его широкий двор. Что, Микола богатый, дома?
3: Дома! Тебе что надо? Спрашивает Микола.
2: За копеечки пришел.
3: Ах, брат, приди после. Ну, право, мелких нет.
2: Бедный поклонился и назад. Я, говорит, приду завтра. На утро приходит опять тоже.
3: Мелких денег нет вовсе. Коли хочешь, давай сотен издачи. А не то приходи через 2 недели.
2: Через 2 недели снова идет бедный к богатому.
0: А Микола богатый увидал его и говорит жене.
3: Слушай, жена, я разденусь догола и лягу под святые. А ты покрой меня полотном, сиди и плачь, словно над мертвым. Когда придет мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер.
2: В общем, как муж приказал, так жена и сделала. Сидит, да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, а она его спрашивает.
4: Тебе чего?
2: Чё-чё? К Миколе, за должком, отвечает бедный.
4: Ну, мужичок, Микола приказал долго жить. Сейчас только помер.
2: Царство ему небесное. Позволь-ка, хозяйка, за мою копеечку послужу я ему. Хоть грешное тело обмою. С этим словом, ухватил чугун он с горячей водой и давай Миколу богатого кипятком ошпаривать. Микола еле терпит, морщится, да ногами дрыгает. Дрейгай, не дрейгай, а копейку подай, говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо. Ну, хозяйка, покупай гроб, довели в церковь выносить, а я стану над ним псалтырь читать. Положили Миколу богатого в гроб и вынесли в церковь, а мужик стал над ним псалтырь читать.
0: Наступила темная ночь. Вдруг открывается окно и лезут в церковь воры-разбойники.
2: Мужик за алтарь спрятался.
0: Воры влезли и начали меж собой добычу делить. Все поделили. Остается только сабля. Всякий к себе тащит, никто не уступает.
2: Бедный выскочит, да как закричит. Что вы спорите? Кто мертвецу голову отрубит, того и сабля будет.
0: Микола богатый вскочил, сам не свой. Воры испугались, побросали свою казну и кинулись бежать.
5: Ну, мужичок, говорит Микола, давай деньги делить.
0: Разделили поровну, много досталось и тому, и другому.
2: А копеечку, спрашивает бедный.
3: Эх, брат, сам видишь, мелких нету.
0: Так-таки и не отдал Микола богатый копеечки.
2: Так и не отдал Микола богатый копеечки.

четырех стенах. Очень просто заблудиться, замедляя жизни бег. Не поймет его правду мрачная больница. Он для них не человек.

упрямый, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

взлом сияет.

0: Поженились вдовый мужик
1: и вдовая баба.
0: И были у них две дочери. Одна мужикова,
1: а другая бабова. Баба пачерицу свою не взлюбила и говорит мужику: вези свою дочь куда хочешь.
0: Делать нечего. Повез мужик свою дочку в лес. Видит, в лесу стоит избушка, а в ней никого нет. Он завел туда дочь и говорит ей:
2: ты здесь посиди, я пойду дров насеку.
0: А сам прицепил к двери березовую ветку. Ветер дует, ветка стучит да стучит. А дочь думает, что отец дрова секет. А отец-то давно уже дома.
3: Долго ли, коротко ли? Идет из леса кобылья голова. Без ног, без хвоста. Подходит к избушке и говорит:
4: девчонка, девчонка, отвори мне ворота!
0: Девочка выбежала и отворила ворота.
3: Кобылья голова зашла в избушку.
4: Девчонка, девчонка, пересади меня с порога на лавку.
0: Девочка взяла, да пересадила ее с порога на лавку.
3: Кобылья голова говорит:
4: девчонка, девчонка, постели постель, меня спать уложи.
0: Девочка постельку постелила и кобылю голову уложила.
3: А кобыля голова ей говорит:
4: полезай ко мне в правое ухо, а в левое вылазь.
0: Вот девочка влезла и в правое ухо, а вылезла влево и стала красавицей.
3: К избушке кони с возом добра подъехали и повезли девочку к отцовскому дому.
0: Там все так и ахнули. Девочка всех одарила: и отца, и бабу, и бабову дочь.
3: Вот баба и говорит мужику: вези мою дочь туда же.
0: Мужик не перечил, привез бабкину дочь в ту лесную избушку, завел ее туда и говорит: ты тут посиди, а я схожу за дровами. Да опять привязал к двери березовую ветку. Она колотится, а бабова дочь думает: отчим дрова секет.
3: Долго ли, коротко ли, идет кобылья голова. Без ног, без хвоста.
4: Девочка, девочка, отвори мне ворота.
0: А бабова дочь ей: не барыня, сама отворишь.
3: Кобылья голова зашла в избушку.
4: Девочка, девочка, пересади меня через порог, постели постель, да спать уложи.
0: А бабова дочь ей: я и дома-то сама не стелю, и тебе не стану.
4: Девочка, девочка, говорит кобылья голова, полезай мне в левое ухо, а в правое вылазь.
3: А бабова дочь вместо правого уха влезла в левое, а вместо левого вылезла из правого. Да не красавицей, а беззубой старухой!
5: Поздним вечером приехал один казак в село. Остановился у крайней избы и стал проситься:
6: эй, хозяин, пусти переночевать.
7: Ступай, коли смерти не боишься.
6: Что за речь такая, думает казак. Поставил коня в сарай, дал ему корму и идет в избу.
7: Смотрят и мужики, и бабы, и малые ребятишки. Все навзрыд плачут, да Богу молятся. Помолились и стали надевать чистые рубашки.
2: «Чего вы плачете?» – спрашивает казак.
7: «Да вишь», – отвечает хозяин, – «в нашем селе по ночам смерть ходит. В какую избу не заглянет, так наутро клади всех жильцов в гроба, да и вези на погост. Нынешнюю ночь за нами очередь».
6: «Эх, хозяин, не бойся! Бог не выдаст, свинья не съест!»
0: Хозяева полегли спать,
6: а казак себе на уме и глаз не смыкает. В самую полночь отворилось окно,
7: а у окна показалась ведьма, да все в белом. взяла крапила и просунула руку в избу. И только хотела крапить...
2: Как вдруг казак размахнулся своей саблею и отсек ей руку по самое плечо!
3: Ведьма заохала, забежала, по собачьи забрехала и убежала прочь.
5: А казак поднял отрубленную руку, спрятал свою шинель, кровь замыл и лег спать.
7: Поутру проснулись хозяева, смотрят все до единого живы и здоровы, и несказанно обрадовались этому.
2: «Хотите, — говорит казак, — я вам смерть покажу. Соберите скорее всех сотников и десятников, да пойдемте ее по селу искать».
3: Тот час собрали все сотники и десятники и пошли по домам. Там нету, здесь нету. Наконец добрались до избы Пономаря.
2: «Вся ли семья твоя на лицо? — спрашивает казак.
7: «Нет, родимый, одна дочка больна, на печи лежит».
2: Казак глянул на печь, а у девки рука отсечена. Тут он объявил все как было, вынул и показал отрубленную руку. Мир наградил казака деньгами, а эту ведьму присудил утопить.

Напрасны мольбы и бесплодны молитвы. Здесь время гуляет по лезвию бритвы, и все мы гуляем по лезвию бритвы, по лезвию.

четырех стенах очень просто заблудиться, замедляя жизни бег. Не поймет его правду мрачная больница. Он для них не человек.

0: Но Суинни почти безумен. Он режет горло клиентам, как мясник скот, как булочник хлеб. Он не может остановиться, пока не доберется до судьи и не отомстит за свою изуродованную жизнь.
1: Отпустили одного солдата в побывку на родину. Вот он шел, шел, долго ли, коротко ли, и стал к своему селу приближаться.
2: Недалеко от села жил мельник на мельнице.
1: В былое время солдат водил с ним большое знакомство. Отчего не зайти к приятелю? Зашел.
2: Мельник встретил его ласково. Сейчас венца принес. Стали распевать, да про свое житье-бытье толковать. Дело было к вечеру. А как погостил солдат у мельника, так и вовсе смерклось.
1: Собирается солдат идти на село.
2: А хозяин говорит: «Служивый, ночуй-ка у меня. Теперь уж поздно».
1: А что так?
2: Бог наказал. Помер у нас страшный колдун. По ночам встает из могилы, бродит по селу. И то творит, что на самых смелых страх нагоняет. Как бы он и тебя не потревожил.
1: Ничего, солдат казенный человек, а казенная в воде не тонет, в огне не горит. Пойду, больно хочется с родными поскорее увидаться. Отправился. Дорога шла мимо кладбища. Видит, на могиле огонек светится. Что такое? Да я посмотрю. Подходит.
2: А возле огня колдун сидит, да сапоги точает.
1: Здорово, брат, крикнул ему служивый.
2: Колдун взглянул и спрашивает: ты сюда зачем?
1: Да захотел посмотреть, что ты тут делаешь.
2: Колдун бросил свою работу и зовет солдата на свадьбу. Пойдем, брат, погуляем. В селе нынче свадьба.
1: Пойдем.
2: Пришли на свадьбу, начали их поить, угощать всячески. Колдун пил-пил, гулял-гулял и осердился. Прогнал из избы всех гостей, усыпил повенчанных, вынул два пузырька и шильца. Ранил шильцем руки жениха и невесты и набрал их крови. Сделал это и говорит солдату: теперь пойдем отсюда.
1: Вот и пошли. На дороге солдат спрашивает: скажи, для чего набрал ты в пузырьки крови, а?
2: Для того, чтоб жених с невестою померли. Завтра никто их не добудется. Только один я знаю, как их оживить.
1: А как?
2: Надо разрезать у жениха и невесты пяты и в те раны влить опять кровь. Каждому свою, естественно. В правом кармане спрятана у меня кровь жениха, а в левом невестина.
1: Солдат выслушал, слова не проронил.
2: А колдун все хвалится. Я, говорит, что захочу, то и сделаю.
1: Будто с тобой и сладить нельзя, так что ли?
2: Как нельзя? Вот если б кто набрал костер осиновых дров во 100 вазов, да сжег бы меня на этом костре, так может и сладил бы со мной. Только сжечь меня надо умеючи. В то время полезут из моей утробы змеи, черви, разные гады, полетят галки, сороки, вороны. Их надо ловить да в костер бросать. Если хоть один червяк уйдет, тогда ничего не поможет. В том червяке я ускользну. Ха-ха-ха!
1: Солдат выслушал и запомнил. Говорили, говорили и дошли наконец до могилы они.
2: Ну, брат, сказал колдун, теперь я тебя разорву. А то ты все расскажешь.
1: Да ты что задумал? Как меня рвать? Я Богу и государю служу.
2: Колдун заскрипел зубами, завыл и бросился на солдата.
1: А тот выхватил саблю и стал наотмашь бить. Дрались, дрались. Солдат почти из сил выбился. Эх, думает, не за грош пропал.
3: Запели петухи, колдун упал бездыханен.
1: Солдат вынул из его кармана пузырьки с кровью и пошел к своим родичам. Приходит, поздоровался, родные спрашивают:
3: не видал ли ты, служивый, какой тревоги?
1: Не видел.
3: То-то. А у нас в селе горе. колдун ходить повадился.
4: Поговорили и легли спать. На утро проснулся солдат и начал спрашивать:
5: говорят, у вас свадьба где-то справляется.
4: Родные в ответ:
3: была свадьба у одного богатого мужика. Только и жених, и невеста нынешней ночью померли. Отчего? Неизвестно.
5: А где живет этот мужик?
3: Указали ему дом.
4: Он, не говоря ни слова, пошел туда. Приходит и застает все семейство в слезах.
5: О чем горюете?
3: Так и так, служивый.
5: Я могу оживить ваших молодых. Что дадите?
3: Да хоть половину имения забирай.
1: Солдат сделал так, как научил его колдун, и оживил молодых. Вместо плача началось веселье и радость.
3: Солдаты и угостили, и наградили.
1: Он налево, кругом марш к старости. Наказал ему собрать крестьян и приготовить 100 вазов осиновых дров.
4: Вот привезли дрова на кладбище, свалили в кучу, вытащили колдуна из могилы, положили на костер и зажгли. А кругом народ обступил, все с метлами, лопатами, кочергами. Костер облился пламенем, начал и колдун гореть. Утроба его лопнула, и полезли оттуда змеи, черви, разные гады. И полетели оттуда вороны, сороки, галки. Мужики бьют их и в огонь бросают. Ни одному червяку не дали ускользнуть. Так колдун и сгорел.
6: Солдат тотчас собрал его пепел и развеял по ветру.
3: С того времени стала на селе тишина.
4: Крестьяне отблагодарили солдата всем миром.
1: А наш солдат нагулялся досыта и воротился на царскую службу, ослужил свой срок, вышел в отставку
4: и стал жить-поживать, добра наживать.

0: там идет, а? Что? Кто? А? Кто? А? Что? Кто?
1: Зомби!
0: А, понятно.
1: Зомби!

Во время казни Суинни приходит на площадь. Он хочет прорваться к судье. Он достает из кармана бритву, но кто-то останавливает его. Это Лавет. Когда-то маленькой девочкой Лавет была влюблена в прекрасного молодого цирюльника. Она единственная узнала его и не хочет, чтобы он снова попал за решетку. В каморке над пирожковой Лавет Суинни открывает парикмахерскую и до поры до времени просто бреет клиентов. Но вот в один прекрасный день появляется мясник, дядя Лавет, с огромной мясорубкой, в которую можно запихнуть целого барана.

0: Признаюсь, братцы, вам, я дедушку любил.
1: Так он же бил тебя.
0: Клянусь, за дело бил. Он хоть и строгий был, зато меня учил. Все то, что знаю, я от деда получил. Ну а когда хотелось баловаться мне, так тут святое врезать палкой по спине. Не стало деда, и мне грустно от того, что не хватает подзатыльников его.
1: Так что же с дедушкой случилось за беда? Ведь у него здоровье было хоть куда.
0: Увы, охотников в округе нет теперь. И стал все чаще нас лесной тревожить зверь. Я думал, сделаю из волка колбасу. Да где ж обидчика найдешь теперь в лесу?

В один из сырых и мрачных лондонских вечеров судья слышит прекрасный нежный голос, доносящийся из храма.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай,

Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»

мамы его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

едем, проблем не знал. Зачем людских кровей я стал? И оборвется тут словно нить мой дар на двух ногах ходить.

0: Мясник заходит к Суинне побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинне понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. Бритва замирает у горла мясника.
1: Народная песенка!
2: Ну, блин!

свой приближая смертный час, рассудок болью истязая, не видя в зеркале гримас, лишь отпечаток смерти зная, усугубляя муку вновь, спирт с кровью смешивая в жилах, несчастный лорд свою любовь оставить позабыть не в силах. Создание нежное не знает, что доживая тяжкий век, за ней все время наблюдает огнем клейменный человек.

Тощий месяц по небу плывет, дед в огороде самогонку пьет. Мысли гложет его, вспомнил он сынка своего.

0: головам, гладкий череп, в нем живые глаза.
1: Замечательная пепельница, много денег стоит она.
0: Я нынче строг себе, друзья,

Мои мелкие радости больше не окупают неприятные моменты той действительности, которая меня окружает.

Еще один взмах лезвия, и страшная месть свершена. Опустошенный возвращается Суинни домой. Вот теперь все, все кончено. Но судьба распорядилась иначе. Увидев в дверях цирюль незнакомую сутану, Элиза бросается за отцом, а наталкивается на незнакомца с окровавленными руками и безумным взглядом. Бетти! Девушка как две капли воды похожа на свою мать. И зовут ее также Элизабет, Бетти. Помутившийся рассудком, Тодд принимает дочь за свою жену. «Почему ты жива? Ты жива в моем сердце, но мертва в этом мире. Я мстил за твою смерть, я ненавидел всех, я проливал реки крови. И все зря? Нет, ты не должна быть живой!»

парню от его сестер. Ты сходи, говорят, ночной порою за цветами в сад чужой. Тот садовник, что живет у леса, у него есть сад такой чудесный.

0: Вечерние новости. Кровавый судья вынес очередной смертный приговор. Сэр, сэр, купите газету.
1: Судья! Судья, как до него добраться? И тут Фортуна решила улыбнуться Суинни. Как Дэнди лондонский одет, в цирюльню заходит Франт. Ему повезло, он выиграл в лотерею счастливый билет. Билет на бал-маскарад к судье. О, это действительно счастливый билет. Взмах бритвой, и окровавленное тело Франта следует привычным маршрутом из кресла в мясорубку. Облачившись в костюм смерти, сменив бритву на косу, Суинни отправляется на бал к судье.

Вот он, судья, совсем близко, рядом. Одно движение, наточенный косой, и враг повержен. Свершилась месть. Но это маскарад, всего лишь маскарад. Маска судьи скрывала совсем другого человека, а судья по-прежнему цел и невредим. А на ноги уже поставлен весь Скотланд-Ярд. Боясь разоблачения, уставшая крутить по ночам ручку мясорубки, Лавет предлагает Суи не уехать на маленький остров мечты. У них есть деньги, они любят друг друга. Что еще нужно?

Мясник заходит к Суинне побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинне понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. Бритва замирает у горла мясника.

нам, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Последний шаг.
1: Так закончилась эта жестокая история. Правдивая история Суинни Тодда, цирюльника с Флит-стрит. История, отголоски которой до сих пор слышны под Вестминстерским мостом и под сводами Ковент-Гардена. Вы не бывали в Лондоне, сэр. Этот город безукоризненно сер. Вечно серые дни, вечно серый рассвет. Ветер рвет, как клочки прошлогодних газет. От сгоревших судеб поднимается дым, и нигде нету места живым. И течет в его жилах, как ржавчина, кровь. Этот город безукоризнен.

Во время казни Суини приходит на площадь. Он хочет прорваться к судье. Он достает из кармана бритву, но кто-то останавливает его. Это Лавет. Когда-то маленькой девочкой Лавет была влюблена в прекрасного молодого цирюльника. Она единственная узнала его и не хочет, чтобы он снова попал за решетку. В каморке над пирожковой Лавет Суини открывает парикмахерскую и до поры до времени просто бреет клиентов. Но вот в один прекрасный день появляется мясник, дядя Лавет, с огромной мясорубкой, в которую можно запихнуть целого барана.

И теперь у меня один лишь только путь. Быть таким.

вдаль направлю взор. Может, она ждет, вряд ли это вздор. И, издав дикий крик, камнем брошусь вниз.

Я б это с радостью забыл. Как вспомню, так кидает в дрожь. Но расскажу вам все, как было. Устал от ваших кислых рож.

Брел в ночь домой, я был слегка навеселе, а вокруг спокойно, ни души во всем селе. Тут-то и увидел я соседа при луне, он слегка прихрамывал, спеша навстречу мне. Я его не знал и в его доме не бывал.

0: думаешь, я демон? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи! Навеки мое дело зло и месть! Для демона не может быть иначе!
1: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Постоянно...

0: есть ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

0: говоришь, я демон? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи! Навеки мое дело зло и месть! Для демона не может быть иначе!
1: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя?

0: знать ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на все кругу наложил свое проклятие.

Мясник заходит к Суинне побриться. Разумеется, бесплатно, ведь он хозяин дома. Расслабившись в парикмахерском кресле, мясник хвастает, что получил этот дом практически даром благодаря дружбе с судьей. И тут Суинне понимает, кто написал на него когда-то ложный донос. Бритва замирает у горла мясника.

0: Как-то раз в Карибском море захватили мы фрегат. Он достался нам без боя, ликовал в ту ночь пират. Нас не мучили вопросы, почему на корабле ни единого матроса не скрывается во мгле. Дни веселые настали, дьявол круто пошутил. Очень скоро мы узнали, что корабль проклят был!
1: Я не могу не улыбаться, часто вспоминаю я. В первый раз, когда в бою голландцы насмерть ранили меня. Я был готов умереть, я упал и закрыл глаза. Но не увидел я смерть,

вдаль направлю взор, может, она ждет, вряд ли это вздор. Издав дикий крик, камнем брошусь вниз. Это моей жизни заключение.

0: Ой!
1: Oh, yeah.

Свергнет в царствие теней.

открыл глаза, поставил чайник, кипит вода, не сплю ночами, открыл окно, аптека, скверик, все как обычно, включил я телек. Здравствуй, Америка, МТВ, в городе гаснут ночные огни, в моем телевизоре МТВ.

0: Стоял солдат на часах, и захотелось ему на родине побывать. Хоть бы, говорит, черт меня туда снес.
1: Ну, а черт тут как тут. Ты, говорит, звал меня, а?
0: Звал.
1: И звал. Давай в обмен душу.
0: А как же я службу брошу? Как с часов сойду?
1: Да я за тебя постою.
0: Решили так, что солдат год на родине проживет.
1: Ну, а черт все время прослужит на службе. Ну, скидывай форму-то, скидывай.
0: Солдат все с себя скинул и не успел опомниться, как дома очутился.
1: А черт на часах стоит.
2: Подходит генерал и видит, что все у него по форме. Одного нет, не крест-накрест ремни на груди, а все на одном плече. Это что, а?
1: А черт и так, и всяко надеть не может, и никак.
2: Генерал ему по зубам, а после в порку.
1: И пароли черта каждый день.
2: Так хороший солдат, все есть. А ремни все на одном плече. В порку, пороть.
3: Что с этим солдатом сделать?
2: И куда теперь не годится? Куда прежде? И куда прежде?
1: Прежде. Пароли черта весь год.
3: Что с этим солдатом сделать?
2: И куда теперь не годится? Куда теперь не годится? Прошел год, приходит солдат, сменять черта.
1: А черт, как солдата увидел, форму с себя долой и бежать! Только его и видели! Ну вас нахрен с этой службой солдатской! Вашей армии даже черти служить не могут!

нам, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

Я думал, ты узнаешь, куда я шагал за тобой. В тобой открыты двери, а там пустота. Вау-вау-вау, пустота.

Блеск бритвы, труп в исповедальной кабинке, и вот уже Суини, переодетый в сутану, спешит в дом умирающего судьи. Больше всего он боится не успеть к последнему причастию.

каким бы умным ни казался человек, каким бы славным ни давал он жизнь идеям, но все же в полном одиночестве вовек он был и будет шалуном и прохиндеем!

Счастливый Лавет в подвенечном платье. Она убеждена, что все закончено, судья мертв, и они, наконец, могут начать новую жизнь. Она вбегает в цирюльню и видит труп девушки. «Что ты наделал? Ты убил свою дочь!» Да, Лавет знала о том, что дочь Суинни жива, но боялась сказать, боялась потерять его.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец. Этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

Эта леденящая душу история произошла ровно 150 лет назад, или раньше, или позже. Но до сих пор она будоражит воображение, и кровь ее нет-нет, да и проступит на серых лондонских мостовых.

Когда-то, 20 лет назад, священник удочерил маленькую девочку, подброшенную к храму в бельевой корзине, и теперь он прячет ее не только от Суини Тодда. И Лиза для него единственный луч света в этом темном греховном мире. Судья покорен голосом и внешностью девушки. К тому же кого-то она ему очень напомнила. Вот только кого? Он просит священника прислать дочь к нему. Такой талант нельзя прятать. Девушка должна петь для его гостей. Священник в ужасе. Отказать судье он не может, но прекрасно понимает, чем закончится вечер для его несчастной Элизы. И, предложив судье причаститься, высыпает в чашу с церковным вином яд. И снова ползут по городу слухи, что судья при смерти и что его отравили во время причастия. Узнав об этом, Суини в бешенстве врывается в храм.

вора или скрывшись от погони, делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде пору досталось им богатство, но вот беда, последняя монета —

0: говоришь, я демон? Так и есть! Со мною не видать тебе удачи! Навеки мое дело зло и месть! Для демона не может быть иначе!
1: Чем я заслужил судьбу несчастного изгоя? Постоянно

0: дать ответ, почему весь белый свет обозлился на меня, на меня.
1: Люди не враги, а ведь когда-то были братья. Я на всю округу наложил свое проклятие.

ямы. Его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

приглашал. Кто вечером придет, тот со смеху умрет. Будет вам очень-очень хорошо, деньги не жалей, ба.

0: Кто это там идет, а? Что? Кто? А? Кто? А? Что? Кто?
1: Зомби!
0: А, понятно.
2: Ах, за что меня бросили в подвал? Разве ж это я денежки украл? Я ведь не такой, я ведь не злодей, никогда не крал деньги.

свой приближая смертный час, рассудок болью истязая, не видя в зеркале гримас, лишь отпечаток смерти зная, усугубляя муку вновь, спирт с кровью смешивая в жилах, несчастный лорд свою любовь оставить позабыть не в силах. Создание нежное не знает, что доживая тяжкий век, за ней все время наблюдает огнем клейменный человек.